больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Je veux qu'on m'écoute, oui, je...

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: ты мобильник. А ты не парься.
1: Не парься, не парься.
0: И будь счастлив. Мудрец написал во дворе на заборе.

0: ему табули. Не парься.
1: А ты не парься.
0: Будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься.

Старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься. Будь счастлив, плюнь на все. Пусть все идет так, как есть, понимаешь? Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот париться там, вот это вот начинаешь там когда. Этого всего нет.

местные менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай, вот развлекается супруга, ты уж не серчай. Папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила: кто? Муа?

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз, два, три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу...

0: Еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возрастное ограничение 16+.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем
2: этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: мовы.
1: Снится птицам море и юг у дымки золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Новости на радио «Комета».
2: Микрофон Алисы Руденко. Здравствуйте. В результате очередной атаки БПЛА на Чехов, которая произошла вчера в районе Новоселок и улицы Солнышевской, пострадало 10 человек. Шестеро госпитализированы в чеховскую больницу, двое в Серпухов и Подольск. Погибшими числятся еще пятеро. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Напомним, что это второй налет беспилотников на округ за несколько дней. 28 июля БПЛА повредили жилую многоэтажку в микрорайоне Губернский, городскую инфраструктуру и несколько дачных домов в деревнях Дубна и Ваулова. В Чехове утвердили перечень парковок для электросамокатов. Всего на территории округа было сформировано 30 таковых на улицах Гагарина, Земской, Весенний, Полиграфистов, Чехова, Дружбы и других. Зоны парковок будут обозначены соответствующими знаками, а на асфальт нанесут разметку. Соответствующий документ, который опубликовала администрация муниципалитета, также запрещает операторам эксплуатировать средства индивидуальной мобильности во время проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в зонах перекрытия автомобильных дорог, а также в пешеходных зонах. Ограничивает общее количество самокатов на территории округа 300 единицами и требует от операторов проводить транспортировку оставленных в неустановленном месте самокатов на утвержденные парковочные места в течение 2 часов. В случае несоблюдения установленного срока самокаты перемещаются на площадку временного хранения силами МБУ «Чеховское благоустройство». Более 1000 чеховских школьников в новом учебном году будут заниматься во вторую смену. Число ребят, которые учатся во второй половине дня, сократилось благодаря прибавлению 2 новых школьных корпусов. Но все же до полной ликвидации второй смены далеко. 1063 чеховских школьника будут начинать учебный процесс во второй половине дня и заканчивать поздно вечером. Открытие детского сада на улице Монтажной в Чехове снова откладывается, теперь по требованию пожарных. Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному округу Чехов проверили соответствие здания требованиям пожарной безопасности и выявили недочеты. Пока нарушения не будут устранены, детсад не примут в эксплуатацию. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада, начавшийся 2 года назад, должен был быть завершен к 1 сентября 2025-го. Недели ранее мы сообщали о том, что на финише работ были выявлены нарушения в благоустройстве. Асфальт на территории сада был уложен некачественно. Его придется ломать и укладывать новый. Глава Чехова переучредил консультативный совет по межнациональному взаимодействию. Соответствующее постановление за подписью Михаила Собакина опубликовала администрация муниципалитета. Совет образуется в целях реализации национальной политики Российской Федерации, стратегии противодействия экстремизму, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального округа с национально-культурными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, говорится в тексте положения нормирующего работу консультативного органа. Председателем его стал сам Михаил Собакин. В состав совета вошли несколько профильных заместителей чиновника, начальники управления администрации, представители Министерства внутренних дел, Общественной палаты и духовенства. На 89-м километре путепровода трассы М2 «Крым» завершились планово-предупредительные ремонтные работы. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Отмечается, что восстановлены проезжие части системы водоотвода, обновлена гидроизоляция, установлены перильные ограждения лестничных сходов из композитных материалов.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без существенных осадков и 23-25 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
1: Новости на радио «Комета».

0: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возрастное ограничение 16+.

0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Stand up and dance.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АГР завершил производство Tenet T4. В компании объяснили решение тем, что люди предпочитают более крупную машину. Поэтому акцент сделали на T4L. Он примерно на 3,5

300 тысяч дороже. При этом второй ряд сидений просторнее. Места в багажнике больше, плюс более комфортная многорычажная подвеска сзади. Гибридный кроссовер Geely EX5 получит новую версию. Новый EX5 MR отличается от уже имеющейся в продаже модели тем, что это последовательный гибрид. Расход меньше, ощущения от машины близки электромобилю и оптимальны для городских пробок. Цена новинки пока неизвестна. В продажу должна поступить в августе-сентябре. У дилеров Чанган не хватает лифтбеков Uni-V в рестайлинговой версии. Почти все машины с первой партии распроданы. Новые поставки будут примерно через месяц. По неофициальной информации, дефицит этой модели есть и в Китае. Да, рестайлинговые машины в продаже остались, но новые привлекательнее за счет новой техники и спортивной внешности. Недавно российские НПЗ вернулись на бензин стандарта Евро-3. Вокруг этой новости сразу возникло много инсинуаций. Одни водители убеждены, что машина сразу же заглохнет у заправки. Другие, наоборот, считают, что Евро-5 придумали маркетологи, и никаких реальных преимуществ у него нет. Статья на портале колеса.ру разберет основные мифы по теме и даст базу, что надо знать о серии в бензине. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: 93.
1: Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Первое Чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Карета».
1: Микрофон Алисы Руденко. Здравствуйте. В результате очередной атаки БПЛА на чехов, которая произошла вчера в районе Новоселок и улицы Солнышевской, пострадало 10 человек. Шестеро госпитализированы в чеховскую больницу, двое в Серпухов и Подольск. Погибшими числятся еще пятеро. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Напомним, что это второй налет беспилотников на округ за несколько дней. 28 июля БПЛА повредили жилую многоэтажку в микрорайоне Губернский, городскую инфраструктуру и несколько дачных домов в деревнях Дубна и Ваулова. В Чехове утвердили перечень парковок для электросамокатов. Всего на территории округа было сформировано 30 таковых на улицах Гагарина, Земской, Весенний, Полиграфистов, Чехова, Дружбы и других. Зоны парковок будут обозначены соответствующими знаками, а на асфальт нанесут разметку. Соответствующий документ, который опубликовала администрация муниципалитета, также запрещает операторам эксплуатировать средства индивидуальной мобильности во время проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в зонах перекрытия автомобильных дорог, а также в пешеходных зонах. Ограничивает общее количество самокатов на территории округа 300 единицами и требует от операторов проводить транспортировку оставленных в неустановленном месте самокатов на утвержденные парковочные места в течение 2 часов. В случае несоблюдения установленного срока самокаты перемещаются на площадку временного хранения силами МБУ «Чеховское благоустройство». Более 1000 чеховских школьников в новом учебном году будут заниматься во вторую смену. Число ребят, которые учатся во второй половине дня, сократилось благодаря прибавлению 2 новых школьных корпусов. Но все же до полной ликвидации второй смены далеко. 1063 чеховских школьника будут начинать учебный процесс во второй половине дня и заканчивать поздно вечером. Открытие детского сада на улице Монтажной в Чехове снова откладывается, теперь по требованию пожарных. Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному округу Чехов проверили соответствие здания требованиям пожарной безопасности и выявили недочеты. Пока нарушения не будут устранены, детсад не примут в эксплуатацию. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада, начавшийся 2 года назад, должен был быть завершен к 1 сентября 2025-го. Недели ранее мы сообщали о том, что на финише работ были выявлены нарушения в благоустройстве. Асфальт на территории сада был уложен некачественно. Его придется ломать и укладывать новый. Глава Чехова переучредил консультативный совет по межнациональному взаимодействию. Соответствующее постановление за подписью Михаила Собакина опубликовала администрация муниципалитета. Совет образуется в целях реализации национальной политики Российской Федерации, стратегии противодействия экстремизму, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального округа с национально-культурными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, говорится в тексте положения, нормирующего работу консультативного органа. Председателем его стал сам Михаил Собакин, а в состав совета вошли несколько профильных заместителей чиновника, начальники управления администрации, представители Министерства внутренних дел, Общественной палаты и духовенства. На 89-м километре путепровода трассы М2 «Крым» завершились планово-предупредительные ремонтные работы. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Отмечается, что восстановлены проезжие части системы водоотвода, обновлена гидроизоляция, установлены перильные ограждения лестничных сходов из композитных материалов.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без существенных осадков и 23-25 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: Настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может составить более 32 тысяч рублей. Об этом заявил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов в разговоре с РИА Новости. По его прогнозу, основанному на темпах роста показателя в последние годы, МРОТ может находиться в диапазоне от 31 тысячи до 32 150 рублей. При этом увеличение может составить от 4 до 5 тысяч. Новый размер минимальной зарплаты начнет действовать с 1 января 2027 года, а окончательное решение по его величине власти примут в конце текущего года. Сафонов отметил, что за последние годы МРОТ повышался сразу на несколько тысяч рублей, а на его размер также влияет общая динамика роста заработных плат в стране.
1: Закрома Родины.
2: Женщины с детьми должны получать ежемесячную материнскую зарплату в размере 20 тысяч рублей за каждого ребенка от 3 лет. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев в разговоре с ТАСС. Он отметил, что действующие меры поддержки распространяются на отдельные категории семей, в том числе многодетные и неполные. Однако, по его словам, этого недостаточно. Депутат считает, что женщины, воспитывающие нескольких детей, зачастую не могут полноценно работать, из-за чего семья живет в основном на доход одного из супругов. По его мнению, введение материнской зарплаты стало бы дополнительной мерой поддержки и могло бы положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране.
1: Копейка рубль бережет.
2: Эксперт по фондовому рынку БКС «Инвестиции» Анна Кокарева в комментарии для РИА Новости назвала наиболее надежные инструменты для вложений россиян на текущий момент. По ее словам, к ним относятся недвижимость и государственные облигации, передает информационное агентство Data.ru. Кокарева уточнила, что вложения в квадратные метры оптимальны для обладателей крупных капиталов. Владение физическим активом дает инвестору психологический комфорт. В свою очередь, госдолг отличается высокой ликвидностью, средства можно вернуть в любой момент. Для тех же, кто готов идти на больший риск, специалист предлагает рассмотреть покупку акций или товарных фьючерсов. Главный принцип при выборе инструментов, подчеркнула эксперт, — уверенность в возвратности средств. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 10:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: В России с 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Если сегодня ее продолжительность не должна превышать 4 часов или 120 часов в год, то теперь этот показатель увеличат до 240 часов в год, напомнил в беседе.

0: Сорти, доцент Финн-университета при правительстве России Игорь Балунин. По действующим нормам, каждые 2 часа сверхурочной работы следует оплачивать не менее чем в полуторном размере, а за последующее время работодатель должен перечислить двойную плату. Однако с сентября, в случае если общее число работы сверхграфика начинает превышать 120 часов в год, то начиная со 121 часа, переработка должна оплачиваться в двойном размере за каждый час, подчеркнул эксперт. За сотрудником, однако, остается право выбрать не повышенную оплату труда, а дополнительные выходные дни. Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске, анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в 10 регионах страны, об этом сообщает РИА Новости. Мишустин рассказал, что курорты будут построены в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». По его словам, в 2026 и 2027 годах регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Кроме того, будет проведена модернизация 75 аэропортов, в 38 из них уже ведутся работы. И в завершении выпуска: в голубином отеле Диярбакыре в Турции живет кот по кличке Булут, который дружит с птицами и отказывается от мяса. Об этом сообщает местные СМИ. Его хозяин рассказывает, что вместо этого Булут выбирает сыр, оливки и йогурт. Он категорически отказывается от печени или нарезанного мяса. Мужчина даже пообещал подарить автомобиль тому, кто сможет заставить Булута съесть мясное угощение. Кот живет бок о бок с дорогими голубями, стоимость отдельных птиц доходит до 500 тысяч лир, а общая ценность стаи приближается к миллиону. Около 1 миллиона 700 тысяч рублей по нынешнему курсу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы-тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого

0: школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина – город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже. Не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Casio представила умное кольцо с часами и пульсометром.

0: Компания Casio выпустила умное кольцо, которое сочетает дизайн миниатюрных цифровых часов и возможности смарт-устройства. В отличие от большинства аналогов, новинка получила собственный небольшой дисплей, позволяющий смотреть время без подключения к смартфону. Что известно о новинке? Корпус устройства выполнен из керамики и нержавеющей стали, а экран защищен минеральным стеклом. Весит гаджет-аксессуар 19 граммов. Устройство рассчитано на повседневное использование и имеет защиту от воды. Кольцо оснащено датчиками для отслеживания состояния здоровья и активности. Оно умеет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела, качество сна, количество шагов, расходы калорий и тренировки. Через фирменное приложение пользователи могут просматривать отчеты о здоровье, анализировать занятия и вести учет менструального цикла. Среди умных функций – вибрационные уведомления о звонках и сообщениях, бесшумный будильник, напоминания и предупреждения о состоянии здоровья. Также устройство поддерживает мировое время, секундомер, календарь и подсветку дисплея. Заявленное время работы смарт-модуля составляет от 4 до 6 дней на одном заряде, в режиме ожидания до 25 дней. При этом отдельная батарея для цифрового дисплея рассчитана примерно на 2 года. Умное кольцо часы Casio уже продается в Китае. Компания отвечает, что пока устройство доступно только в Поднебесной, а гарантийное обслуживание предоставляется только внутри страны. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Комета. Первая чеховская.

0: Новое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон

0: для записи. 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: Микрофон Алиса Руденко. Здравствуйте. В результате очередной атаки БПЛА на Чехов, которая произошла вчера в районе Новоселок и улицы Солнышевской, пострадало 10 человек. Шестеро госпитализированы в чеховскую больницу, двое в Серпухов и Подольск. Погибшими числятся еще пятеро. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Напомним, что это второй налет беспилотников на округ за несколько дней. 28 июля БПЛА повредили жилую многоэтажку в микрорайоне Губернский, городскую инфраструктуру и несколько дачных домов в деревнях Дубна и Ваулова. В Чехове утвердили перечень парковок для электросамокатов. Всего на территории

0: 30 таковых на улицах Гагарина, Земской, Весенней, Полиграфистов, Чехова, Дружбы и других. Зоны парковок будут обозначены соответствующими знаками, а на асфальт нанесут разметку. Соответствующий документ, который опубликовала администрация муниципалитета, также запрещает операторам эксплуатировать средства индивидуальной мобильности во время проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в зонах перекрытия автомобильных дорог, а также в пешеходных зонах. Ограничивает общее количество самокатов на территории округа 300 единицами и требует от операторов проводить транспортировку оставленных в неустановленном месте самокатов на утвержденные парковочные места в течение 2 часов. В случае несоблюдения установленного срока самокаты перемещаются на площадку временного хранения силами МБУ «Чеховское благоустройство». Более 1000 чеховских школьников в новом учебном году будут заниматься во вторую смену. Число ребят, которые учатся во второй половине дня, сократилось благодаря прибавлению 2 новых школьных корпусов. Но все же до полной ликвидации второй смены далеко. 1063 чеховских школьника будут начинать учебный процесс во второй половине дня и заканчивать поздно вечером. Открытие детского сада на улице Монтажной в Чехове снова откладывается, теперь по требованию пожарных. Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному округу Чехов проверили соответствие здания требованиям пожарной безопасности и выявили недочеты. Пока нарушения не будут устранены, детсад не примут в эксплуатацию. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада, начавшийся 2 года назад, должен был быть завершен к 1 сентября 2025-го. Недели ранее мы сообщали о том, что на финише работ были выявлены нарушения в благоустройстве. Асфальт на территории сада был уложен некачественно. Его придется ломать и укладывать новый. Глава Чехова переучредил консультативный совет по межнациональному взаимодействию. Соответствующее постановление за подписью Михаила Собакина опубликовала администрация муниципалитета. Совет образуется в целях реализации национальной политики Российской Федерации, стратегии противодействия экстремизму, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального округа с национально-культурными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, говорится в тексте положения нормирующего работу консультативного органа. Председателем его стал сам Михаил Собакин, а в состав совета вошли несколько профильных заместителей чиновника, начальники управления администрации, представители Министерства внутренних дел, Общественной палаты и духовенства. На 89-м километре путепровода трассы М2 «Крым» завершились планово-предупредительные ремонтные работы. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Отмечается, что восстановлены проезжие части системы водоотвода, обновлена гидроизоляция, установлены перильные ограждения лестничных сходов из композитных материалов.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без существенных осадков и 23-25 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно. В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо Беда Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо Беда Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968.

0: 68 809 59 68.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
4: Следующая вещь, значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «История одиночества».

мне пишет. В Маконде идет дождь,

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Апельсин. Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио

0: планета.
1: В любимом городе полдень.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутат Сергей Миронов предложил законодательно закрепить пенсию на уровне не менее 40% от заработка. Об этом, ссылаясь на соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что инициатива направлена на выполнение Конвенции Международной организации труда, ратифицированную Россией в 2018 году. В соответствии с ней устанавливается минимальный уровень пенсионного обеспечения по старости в размере 40% от прежнего заработка. Уточняется, что коэффициент будет определяться на основании средней заработной платы застрахованного лица за 12 календарных месяцев, которые предшествуют выходу на пенсию. При выборе школьной формы важно обращать внимание на ее ткань, качество швов, наличие информации на ярлыке, а также правила ухода за изделием. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты Роскачества. При покупке школьной формы обратите внимание на подкладочную ткань. Она должна быть из натуральных материалов, например, хлопка или искусственных, несинтетических, таких как вискоза, подчеркнули специалисты. По их словам, доля натуральных волокон в составе верхней ткани должна быть от 45%, а синтетических не более 55%. При этом следует помнить, что благодаря небольшому количеству синтетики одежда меньше мнется. И в завершении выпуска, по данным АСТ «Азбука», самым популярным литературным жанром

0: жителей стал детектив. Это традиция последних летних сезонов, передает ТАСС. Летом россияне выбирают как классические детективы, так и хиллинги и feel-good романы, легкое чтение, которое дает положительные эмоции. А предопределенный счастливый финал и решаемые проблемы делают чтение еще и терапевтическим. В двух последних жанрах книги издаются в мягких обложках. Другая часть читателей в теплый сезон года предпочитает обращаться к классике, как к русской, так и к зарубежной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.

0: Радио «Комета». Дорожные новости.
1: Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. 8 из 10 владельцев китайских автомобилей меняют их снова на китайский. Крупный дилерский холдинг Major опубликовал статистику по системе Trade-in. 82% при следующей покупке снова выбирают китайский автомобиль. На европейский, японский или корейский вернулись только 7%. Причем большинство покупателей хотят сравнивать машины разных производителей. Больше половины на смену выбирают автомобиль другой.

марки. Чаще других свою марку снова убирают владельцы Танк, Хавел, ГАК, Амода, Чанган и Иксит. Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Всероссийский союз страховщиков предложил поднять базовый штраф с нынешних 800 рублей до 1500 или 3000. Таким образом, объединение страховых компаний рассчитывает увеличить количество застрахованных водителей. Впрочем, уже сейчас езда без ОСАГО выглядит не слишком привлекательной затеей. Наказание за повторное нарушение в прошлом году увеличили до 5000 рублей, а осенью должны запустить проверку наличия страховки по камерам. В Москве стало больше беспилотных такси от Яндекса. В пресс-службе компании сообщили, что на тесты вышла новая партия автомобилей. Раньше их можно было встретить только в одном районе столицы – Ясенево. Теперь география расширилась на Хамовники, Марьино, Люблино, Раменки и другие районы. Кстати, автоплатформу для беспилотных такси Яндекс тоже поменял. Раньше использовали седаны Hyundai Sonata, теперь китайские кроссоверы Kai X7. Они больше подходят благодаря современной электронике. Больше новостей на портале «Колеса.ру». Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первое чеховское радио.
0: Рабочий день. Полдень.
5: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
6: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Вам доступен на обычный смс и мессенджер «Макс». Я буду с вами сегодня и в обед, и в программе «Вечерний Чехов». Пишите, звоните и выполняйте ваши музыкальные желания на радио «Комета».

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по достаточно

0: Таких компромиссов в йоби-да-йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении йоби-да-йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и не забываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Рабочий день. Полдень.
2: Радио. Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Еще раз всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета». Точнее, оно уже не стартует, оно уже идет. Поэтому я перехожу к самой приятной части нашей передачи. Это вашим заявкам. Здравствуйте. Поставьте, пожалуйста, для нашего коллектива песню «Мия Бойки. Экспонат». Спасибо. Ставим, да. Вот что-то она какая-то короткая, интересная. Думаю, это какая-то промка у нее. Может, тут будет какой-нибудь супер-мега-ремикс. Поставим, да. Дальше Игорь Саруханов и Ума Турман. Ну, я вот к весеннему обострению все-таки Уму Турман сюда как-то поставил. Спасибо большое за заявку. Пишите. Мы с удовольствием будем все это играть. Макс и обычный СМС доступен для ваших, так сказать, писем и приветов и пожеланий. Поэтому можно позвонить в прямой эфир. 8-916-244-00-44. Меня зовут Игорь. И я с большим удовольствием до 14.00 буду крутить ваши любимые песни, заявки, приветы, пожелания. Посмотрим в календарь новости, что интересного глянем. В любом случае, о чем-нибудь я все равно расскажу. Все. Спасибо за заявку и музыка.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень плавно переходит во второй час. Лондон Битас плавненько так снесет на новую вершинку. После выпуска новостей с вами встретимся вновь. Заявка от Татьяны у меня уже готова.

0: радио «Комета».
1: Микрофон Алиса Руденко. Здравствуйте. В результате очередной атаки БПЛА на чехов, которая произошла вчера в районе Новоселок и улицы Солнышевской, пострадало 10 человек. Шестеро госпитализированы в чеховскую больницу, двое в Серпухов и Подольск. Погибшими числятся еще пятеро. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Напомним, что это второй налет беспилотников на округ за несколько дней. 28 июля БПЛА повредили жилую многоэтажку в микрорайоне Губернский, городскую инфраструктуру и несколько дачных домов в деревнях Дубна и Ваулова. В Чехове утвердили перечень парковок для электросамокатов. Всего на территории округа было сформировано 30 таковых на улицах Гагарина, Земской, Весенний, Полиграфистов, Чехова, Дружбы и других. Зоны парковок будут обозначены соответствующими знаками, а на асфальт нанесут разметку. Соответствующий документ, который опубликовала администрация муниципалитета, также запрещает операторам эксплуатировать средства индивидуальной мобильности во время проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в зонах перекрытия автомобильных дорог, а также в пешеходных зонах. Ограничивает общее количество самокатов.

0: объектов на территории округа 300 единицами и требует от операторов проводить транспортировку оставленных в неустановленном месте самокатов на утвержденные парковочные места в течение 2 часов. В случае несоблюдения установленного срока самокаты перемещаются на площадку временного хранения силами МБУ «Чеховское благоустройство». Более 1000 чеховских школьников в новом учебном году будут заниматься во вторую смену. Число ребят, которые учатся во второй половине дня, сократилось благодаря прибавлению 2 новых школьных корпусов. Но все же до полной ликвидации второй смены далеко. 1063 чеховских школьника будут начинать учебный процесс во второй половине дня и заканчивать поздно вечером. Открытие детского сада на улице Монтажной в Чехове снова откладывается, теперь по требованию пожарных. Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному округу Чехов проверили соответствие здания требованиям пожарной безопасности и выявили недочеты. Пока нарушения не будут устранены, детсад не примут в эксплуатацию. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада, начавшийся 2 года назад, должен был быть завершен к 1 сентября 2025-го. Недели ранее мы сообщали о том, что на финише работ были выявлены нарушения в благоустройстве. Асфальт на территории сада был уложен некачественно. Его придется ломать и укладывать новый. Глава Чехова переучредил консультативный совет по межнациональному взаимодействию. Соответствующее постановление за подписью Михаила Собакина опубликовала администрация муниципалитета. Совет образуется в целях реализации национальной политики Российской Федерации, стратегии противодействия экстремизму, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального округа с национально-культурными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, говорится в тексте положения нормирующего работу консультативного органа. Председателем его стал сам Михаил Собакин. В состав совета вошли несколько профильных заместителей чиновника, начальники управления администрации, представители Министерства внутренних дел, Общественной палаты и духовенства. На 89-м километре путепровода трассы М2 «Крым» завершились планово-предупредительные ремонтные работы. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Отмечается, что восстановлены проезжие части системы водоотвода, обновлена гидроизоляция, установлены перильные ограждения лестничных сходов из композитных материалов.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без существенных осадков и 23-25 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».
8: Радио. Рабочий полдень.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плана перешел в следующий час, и у меня появились уже новые заявки, но я возвращаюсь к заявке, которая была прислана в прошлом часе и, так сказать, почти закрывала его, но я решил ее оставить на то, чтобы поставить полностью все, да. И Татьяна пишет следующее. Приветствую, Комета. В память о моей подруге Наташе поставьте, пожалуйста, композицию Булата Акуджава «Виноградная косточка». Еще она любила веселую Глория Гейнер, и она поднимала настроение. Спасибо, Татьяна. Татьяна, значит, Булата Акуджава и Глория Гейнер сейчас, песня, которую вы хотите, соответственно, поставить в эфире. Дальше у нас пришла заявка на Артура Пирожкова, пишут ребята.

0: «Танцуй, танцуй». Привет. Поставьте, пожалуйста, Артура Пирожкова «Танцуй, танцуй». Спасибо. Ставим. Ставим прямо сейчас. Поэтому Булат Акуджава, Глория Гетнер и Артур Пирожков далее. И еще там одна композиция, соответственно, уже в очереди стоит. Но это уже после рекламы будем, соответственно, с ней, соответственно, разбираться. Поэтому... Спасибо, ребят, большое за заявки, за поддержку. Это очень ценно. И будем слушать вашу музыку.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спел я гроздья сорву.

Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять

0: иначе зачем на земле этой вечной живу?
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
1: 8-916-244-0044.
2: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень продолжается, между тем мы переходим снова к приятной части, это к вашим заявкам, пишет вот у нас заявитель наш. Привет, Игорек, поставь, пожалуйста, песню «Кайфуем», сегодня мы с тобой кайфуем. Огромное спасибо. Арсен Петросов, который поет про такое состояние души, когда сегодня мы с тобой кайфуем. Спасибо, и мы сегодня с вами кайфуем, делая эфир «Радио Комета» вместе, поэтому слушать такие эфиры вообще кайф, когда не только в трек-листах играют песни «Радио Комета», но и от вас тоже что-то приходит. Следующая заявка. Здрасте. Пожалуйста, поставьте песню Александра Яковлевича Розенбаума «Камикадзе» в оригинале. Спасибо заранее. Здрасте. Поставим. Поэтому огромное спасибо вам за заявку. Поэтому прямо сейчас переходим к музыкальным, так сказать, песням. Арсен Петросов, Александр Розенбаум. И далее, естественно, у вас есть полчаса для того, чтобы прислать ваши заявки по телефону 8-916-244-00-44. Я чувствую, что новости, которые у меня будут сегодня для вас, перейдут в программу «Вечерний Чехов». Ну что ж, все равно я в конце что-нибудь расскажу. По-любому, перед тем, как пойти на обед.
1: Рабочий полдень на комете.

0: 77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио. Рабочий полдень. Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень. Рабочий полдень на комете.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем у меня идут снова заявки. Заявка от Алены. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет девчонкам. Поставьте для них песню Марго Нуара Александра Чистяковой. Возраст — это просто пин-код. Заранее спасибо, Игорь. Вам, Алена, тоже спасибо. Да, возраст — это, конечно, только цифра, на самом деле. Ты как себя чувствуешь, так столько тебе и лет. Ну, естественно, ты можешь сегодня чувствовать себя так, а завтра вот так. Ну, да, это как пин-код. Но пин-код обычно не меняется, да, как правило. Но, тем не менее, я всем желаю, чтобы все оставались в тонусе и в постоянной, так сказать, движухе. Итак, для девчонок от Алены возраст — это пин-код. Ну, а я всем, как говорится, от себя, Ким Эпплби, не волнуйтесь, все будет хорошо. Вот так.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Комета.
1: Заявка для Зульфии, композиция, музыка в исполнении Бьянки. А мы потихонечку приближаемся к окончанию нашей передачи сегодня.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно.

0: без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
1: Чехов, улица Комсомольская, 13В, с 9 до 18 ежедневно.
0: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Рабочий полдень плавно совершает, так сказать, свою работу. Анна Донрой пишет: «Всем привет, ковыряюсь в огороде». Говорит: «Дай, пожалуйста, драйвер с песней Солф, да? Вот, надеюсь, успею». Успели. Вот. Ну, а насчет драйва, драйв такой был в этот день, 5 августа 2016 года, что в этот день открылись Олимпийские игры. Это были первые Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке, впервые после игр в Мехико 68 года. И, в общем, что могу сказать, рекордное количество медалей было разыграно, 306, и рекордное количество стран, 206 тоже, вот, в том числе Косово, Южный Судан, мы тоже там были. Поэтому, что касается Бразилии, то, пожалуйста, драйв в исполнении группы Беллини и нашей несравненной тетушки Чарли из Бразилии, которая всегда устраивает драйв в наших телевизорах. Все, встретимся в программе «Вечерний Чехов», и я пока иду на обед, поэтому новости для меня еще остались. Буду вам что-нибудь вечером рассказывать и крутить ваши любимые песни. Всем хорошего настроения, с вами был Игорь, до вечера.
1: Самба! Я тетушка Чарли.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 сентября 2026 года в России начинается поэтапное внедрение универсального платежного QR-кода. Нововведение призвано избавить покупателя от ситуации, когда на кассе приходится выбирать между несколькими кодами. О том, что изменится для потребителей и на что стоит обратить внимание, газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, появление единого QR-кода – логичный этап развития платежной инфраструктуры. Сегодня на кассе часто размещено несколько QR-кодов, и покупатель вынужден уточнять, какой именно сканировать. Универсальный код сделает этот процесс значительно удобнее. Однако Волкова рекомендует перед выбором способа оплаты изучать условия своего банка. Родителям стоит заблокировать звонки с неизвестных номеров своим детям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Также родителям посоветовали запретить установку приложений из неизвестных источников на гаджеты детей и настроить родительский контроль. Кроме того, родителям не стоит откладывать настройку смартфона ребенка на потом, добавили в Роскачестве. Современные смартфоны уже имеют встроенные инструменты защиты, которые помогут оградить ребенка от нежелательных контактов и мошеннических схем, поделились в пресс-службе. Если же ребенок уже попался на уловку мошенников, то стоит помочь ему минимизировать последствия, заблокировать банковские карты, сохранить скриншоты переписок, номер злоумышленника и написать заявление в полицию. И в завершении выпуска. Во время футбольного матча в Бразилии на одного из спортсменов напал попугай, передает RT. Инцидент произошел во время матча юношеского кубка Бразилии по футболу между Фламенго и Сеарой. Попугай пытался ударить футболиста когтями, но спортсмен успел уклониться. Встреча завершилась победой Сеары со счетом 2-1. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию.

0: И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 8-920-40-2-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Музыка. Мелодия. Una canzone. Sarai sempre con noi. Non ti dimenticheremo mai. Mauro Farina.
6: Mauro Farina.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Подбрось нас, я отпускаю нашу любовь, только здесь я оттанцую всю свою боль.
0: Комета.

0: радио «Комета».
1: У микрофона Алиса Руденко. Здравствуйте. В результате очередной атаки БПЛА на чехов, которая произошла вчера в районе Новоселок и улицы Солнышевской, пострадало 10 человек. Шестеро госпитализированы в чеховскую больницу, двое в Серпухов и Подольск. Погибшими числится еще пятеро. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Напомним, что это второй налет беспилотников на округ за несколько дней. 28 июля БПЛА повредили жилую многоэтажку в микрорайоне Губернский, городскую инфраструктуру и несколько дачных домов в деревнях Дубна и Ваулова. В Чехове утвердили перечень парковок для электросамокатов. Всего на территории округа было сформировано 30 таковых на улицах Гагарина, Земской, Весенний, Полиграфистов, Чехова, Дружбы и других. Зоны парковок будут обозначены соответствующими знаками, а на асфальт нанесут разметку. Соответствующий документ, который опубликовала администрация муниципалитета, также запрещает операторам эксплуатировать средства индивидуальной мобильности во время проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в зонах перекрытия автомобильных дорог, а также в пешеходных зонах. Ограничивает общее количество самокатов на территории округа 300 единицами и требует от операторов проводить транспортировку оставленных в неустановленном месте самокатов на утвержденные парковочные места в течение 2 часов. В случае несоблюдения установленного срока самокаты перемещаются на площадку временного хранения силами МБУ «Чеховское благоустройство». Более 1000 чеховских школьников в новом учебном году будут заниматься во вторую смену. Число ребят, которые учатся во второй половине дня, сократилось благодаря прибавлению 2 новых школьных корпусов. Но все же до полной ликвидации второй смены далеко. 1063 чеховских школьника будут начинать учебный процесс во второй половине дня и заканчивать поздно вечером. Открытие детского сада на улице Монтажной в Чехове снова откладывается, теперь по требованию пожарных. Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному округу Чехов проверили соответствие здания требованиям пожарной безопасности и выявили недочеты. Пока нарушения не будут устранены, детсад не примут в эксплуатацию. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада, начавшийся 2 года назад, должен был быть завершен к 1 сентября 2025-го. Недели ранее мы сообщали о том, что на финише работ были выявлены нарушения в благоустройстве. Асфальт на территории сада был уложен некачественно. Его придется ломать и укладывать новый. Глава Чехова переучредил консультативный совет по межнациональному взаимодействию. Соответствующее постановление за подписью Михаила Собакина опубликовала администрация муниципалитета. Совет образуется в целях реализации национальной политики Российской Федерации, стратегии противодействия экстремизму, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального округа с национально-культурными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

0: Говорится в тексте положения нормирующего работу консультативного органа. Председателем его стал сам Михаил Собакин. А в состав совета вошли несколько профильных заместителей чиновника, начальники управления администрации, представители Министерства внутренних дел, Общественной палаты и духовенства. На 89-м километре путепровода трассы М2 «Крым» завершились планово-предупредительные ремонтные работы. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Отмечается, что восстановлены проезжие части системы водоотвода, обновлена гидроизоляция, установлены перильные ограждения лестничных сходов из композитных материалов.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове, по прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла. В утренние часы возможны грозы. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Всем оптимизма и бодрости духа. В студии Дима Казанцев. Привет.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: дорогие слушатели, а вы не переживаете, что нейросети скоро оставят нас без работы? Тут выкатили свежую статистику. Оказывается, каждый второй в стране уже всерьез думает сменить профессию из-за развития ИИ. Но есть забавный парадокс. Почти 80% уверены, в ближайшие лет 5 нейронки их точно не подсидят. То есть, не особо-то и страшно. Но есть план Б на всякий пожарный. Знаете какой? Люди массово хотят податься в повара и кондитеры. Видимо, мы пока не особо верим, что алгоритм сможет нормально прожарить стейк или испечь идеальный круассан. Ну и в целом при выборе новой сферы всем важны только две вещи. Чтобы деньги капали и профессия была интересной. А какой у вас план Б, если искусственный интеллект все-таки доберется до вашей работы? Пожалуйста, подумайте об этом.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: От музыки к гигиене. Один знакомый стоматолог назвал жвачку хорошим средством гигиены полости рта. Если, конечно, жевать ее 5 минут после еды. Но вы же знаете, 5 минутами это обычно не ограничивается.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти.

0: Замета. Первое чеховское радио.
1: Почему-то сейчас вспомнилась забавная фраза. Если вас незаслуженно обидели, то вернитесь и заслужите.

0: 92,6 FM. Дорожные новости.
1: Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. 8 из 10 владельцев китайских автомобилей меняют их снова на китайский. Крупный дилерский холдинг Major опубликовал статистику по системе Trade-in. 82% при следующей покупке снова выбирают китайский автомобиль. На европейский, японский или корейский вернулись только 7%. Причем большинство покупателей хотят сравнивать машины разных производителей. Больше половины на смену выбирают автомобиль другой марки. Чаще других свою марку снова выбирают владельцы Tang, Havel, Ka, Komodo, Чанган и Xeed. Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Всероссийский союз страховщиков предложил поднять базовый штраф с нынешних 800 рублей до 1500 или 3000. Таким образом, объединение страховых компаний рассчитывает увеличить количество застрахованных водителей. Впрочем, уже сейчас езда без ОСАГО выглядит не слишком привлекательной затеей. Наказание за повторное нарушение в прошлом году увеличили до 5000 рублей, а осенью должны запустить проверку наличия страховки по камерам. В Москве стало больше беспилотных такси от Яндекса. В пресс-службе компании сообщили, что на тесты вышла новая партия автомобилей. Раньше

0: Их можно было встретить только в одном районе столицы – Ясенево. Теперь география расширилась на Хамовники, Марина, Люблино, Раменки и другие районы. Кстати, автоплатформу для беспилотных такси Яндекс тоже поменял. Раньше использовали седаны Hyundai Sonata, теперь китайские кроссоверы Kai X7. Они больше подходят благодаря современной электронике. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-77.

0: 062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.
3: От музыкальных произведений к здоровому образу жизни. Я тут начал закаляться. Вынужденно. Холодная вода – наше все. Отключили горячую. Принимаю холодный душ, и это так классно. Сразу пробуждаешься, просыпаешься и просветляешься. Это будет до поры до времени, пока не появится горячая вода. Под любимые ритмы на дорогой сердцу волне.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: землі Лапеснінської 16:00.
1: Новості страны и мира. О главном.
2: Депутаты во главе с вице-спикером Палаты парламента Владиславом Даванковым внесли в Госдуму законопроект, который обязывает информировать владельцев автомобилей о предстоящей эвакуации через портал госуслуги, об этом сообщил ТАСС. По данным источника, авторы инициативы предлагают внести изменения в статью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно проекту, должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, будет обязано известить владельца или водителя о предстоящей эвакуации через единый портал государственных услуг за 15 минут до начала перемещения автомобиля. Нововведение позволит водителю оперативно прибыть на место и убрать машину, предотвратив ее отправку на специализированную стоянку и избавив от необходимости оплачивать хранение. На развитие туристической инфраструктуры в национальных парках будет потрачено почти 25 миллиардов рублей до 2030 года, сообщил на совещании по развитию внутреннего туризма глава Минприроды Александр Козлов. «В 29 национальных парках появится 41 объект», — сказал он. Речь идет об экологических маршрутах и тропах, визит-центрах, эколого-туристических комплексах, местах семейного отдыха, научно-образовательных объектах, музейной инфраструктуре и смотровых площадках. Отбор проектов на будущий год пройдет в декабре. Заявки от нацпарков рассматривает специально созданная межведомственная комиссия при правительстве, пояснил он. И в завершении выпуска. Ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали более 200 тысяч изображений Google Street View, чтобы оценить особенности городской среды, количество деревьев, плотность застройки, тротуары, дороги и другие элементы. Затем эти данные сопоставили с информацией о сне тысячи работающих жителей Токио, проживающих на нижних этажах многоквартирных домов, где влияние окружающего пейзажа наиболее заметно. Выяснилось, что люди, живущие на более зеленых улицах, в среднем спали дольше. Аналогичная связь наблюдалась и в районах с плотной городской застройкой, где здания создавали ощущение защищенности и замкнутого пространства. Такие участники реже жаловались на симптомы бессонницы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: дорогие слушатели, представьте, выходите на детскую площадку, а там в песочнице копается Аид, на горку лезет Дионис, а Афродита с Герой не могут поделить ведерко. Нет, вы не попали на съемки фэнтези-сериала. Просто московские родители реально подсели на античные мифы. С начала года в столице уже родились два Одиссея, а по данным столичных ЗАГСов, в городе также подрастают маленькие Аид, Дионис, Афродита и Гера. Просто божественный вайб. Но главный топ сейчас – это Афина. Так назвали уже 81 девочку. И это на 30% больше, чем годом ранее. Богиня мудрости и стратегии реально в тренде. А вот имена главных боссов Олимпа пока на скамейке запасных. Зевса, Геракла, Посейдона и Прометея по-прежнему выбирают очень редко. Видимо, ответственность слишком высокая. Как вам такой тренд? Рискнули бы назвать ребенка редким именем?
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Когда в жизни что-то не клеится, нам часто говорят: «Да не переживай ты, все будет хорошо». Что значит «не переживай», если ты, например, на нервах? Или что такое «хорошо»? У всех оно свое. Поэтому, если уж нервничаешь, то нервничай по-настоящему. Так поступают живые и искренние люди. Не переживают только бессердечные циники. А мы будем переживать, поскольку это естественно.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Плэксать. Радио. Радио. Комета.
1: Музыка на паузе. Мысли вслух на плей. Всем движут человеческие интересы и ситуации, которые созданы нашими аппетитами. Главное в любой ситуации оставаться добрым человеком. И тогда аппетит и мотивация будут здоровыми.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
5: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: От музыкальных историй к игре в прятки. В жизни как в прятках. Ты постоянно кого-то или что-то ищешь. Сначала телефон или ключи, а потом и своего человека. С последним вообще сложно, потому что вторая половинка сегодня твоя, а завтра передумала. Поэтому лучше искать телефон и ключи, а поиски любви могут потом закончиться поисками психологической помощи.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Casio представила умное кольцо с часами и пульсометром. Компания Casio выпустила умное кольцо, которое сочетает дизайн миниатюрных цифровых часов и возможности смарт-устройства. В отличие от большинства аналогов, новинка получила собственный небольшой дисплей, позволяющий смотреть время без подключения к смартфону. Что известно о новинке? Корпус устройства выполнен из керамики и нержавеющей стали, а экран защищен минеральным стеклом. Весит гаджет-аксессуар 19 граммов. Устройство рассчитано на повседневное использование и имеет защиту от воды. Кольцо оснащено датчиками для отслеживания состояния здоровья и активности. Оно умеет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела, качество сна, количество шагов, расходы калорий и тренировки. Через фирменное приложение пользователи могут просматривать отчеты о здоровье, анализировать занятия и вести учет менструального цикла. Среди умных функций – вибрационные уведомления о звонках и сообщениях, бесшумный будильник, напоминания и предупреждения о состоянии здоровья. Также устройство поддерживает мировое время, секундомер, календарь и подсветку дисплея. Заявленное время работы смарт-модуля составляет от 4 до 6 дней на одном заряде, в режиме ожидания до 25 дней. При этом отдельная батарея для цифрового дисплея рассчитана примерно на 2 года. Умное кольцо-часы Casio уже продается в Китае. Компания отвечает, что пока устройство доступно только в Поднебесной, а гарантийное обслуживание предоставляется только внутри страны. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио «Комета».
3: На бескрайних просторах интернета наткнулся на информацию о том, что американские врачи назвали три самых полезных для сердца фрукта. Оказывается, в яблоках содержится много антиоксидантов, калий и витамины группы С. Кроме того, они могут снизить риск развития диабета второго типа. Также специалисты обратили внимание на пользу груш и вишни. Эти продукты снижают давление и уровень холестерина в крови. В результате уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

0: на радио «Карета».
1: Микрофон Алиса Руденко. Здравствуйте. В результате очередной атаки БПЛА на чехов, которая произошла вчера в районе Новоселок и улицы Солнышевской, пострадало 10 человек. Шестеро госпитализированы в чеховскую больницу, двое в Серпухов и Подольск. Погибшими числятся еще пятеро. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Напомним, что это второй налет беспилотников на округ за несколько дней. 28 июля БПЛА повредили жилую многоэтажку в микрорайоне Губернский, городскую инфраструктуру и несколько дачных домов в деревнях Дубна и Ваулова. В Чехове утвердили перечень парковок для электросамокатов. Всего на территории округа было сформировано 30 таковых на улицах Гагарина, Земской, Весенний, Полиграфистов, Чехова, Дружбы и других. Зоны парковок будут обозначены соответствующими знаками, а на асфальт нанесут разметку. Соответствующий документ, который опубликовала администрация муниципалитета, также запрещает операторам эксплуатировать средства индивидуальной мобильности во время проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в зонах перекрытия автомобильных дорог, а также в пешеходных зонах. Ограничивает общее количество самокатов на территории округа 300 единицами и требует от операторов проводить транспортировку оставленных в неустановленном месте самокатов на утвержденные парковочные места в течение 2 часов. В случае несоблюдения установленного срока самокаты перемещаются на площадку временного хранения силами МБУ «Чеховское благоустройство». Более 1000 чеховских школьников в новом учебном году будут заниматься во вторую смену. Число ребят, которые учатся во второй половине дня, сократилось благодаря прибавлению 2 новых школьных корпусов. Но все же до полной ликвидации второй смены далеко. 1063 чеховских школьника будут начинать учебный процесс во второй половине дня и заканчивать поздно вечером. Открытие детского сада на улице Монтажной в Чехове снова откладывается, теперь по требованию пожарных. Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному округу Чехов проверили соответствие здания требованиям пожарной безопасности и выявили недочеты. Пока нарушения не будут устранены, детсад не примут в эксплуатацию. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада, начавшийся 2 года назад, должен был быть завершен к 1 сентября 2025-го. Недели ранее мы сообщали о том, что на финише работы были выявлены нарушения в благоустройстве. Асфальт на территории сада был уложен некачественно. Его придется ломать и укладывать новый. Глава Чехова переучредил консультативный совет по межнациональному взаимодействию. Соответствующее постановление за подписью Михаила Собакина опубликовала администрация муниципалитета. Совет образуется в целях реализации национальной политики Российской Федерации, стратегии противодействия экстремизму, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального округа с национально-культурными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, говорится в тексте положения, нормирующего работу консультативного органа. Председателем его стал сам Михаил Собакин, а в состав совета вошли несколько профильных заместителей чиновника, начальники управления администрации, представители Министерства внутренних дел, Общественной палаты и духовенства. На 89-м километре путепровода трассы М2 «Крым» завершились планово-предупредительные ремонтные работы. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Отмечается, что восстановлены проезжие части системы водоотвода, обновлена гидроизоляция, установлены перильные ограждения лестничных сходов из композитных материалов.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове, по прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла. В утренние часы возможны грозы. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект.

0: Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: От любимых мелодий к мыслям вслух. С детства нам твердили о том, что у каждого должна быть мечта. Человек без мечты якобы какой-то не такой. На самом деле самый обыкновенный. Такой же, что и тот, что с мечтой, но менее суетливый. Хотя если у нас будет мечта, возможно, она начнет двигать нас к лучшей жизни.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетайте к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: От музыкальных ритмов к мыслительным. Ситуация, когда обиды прогоняют прочь прошлые отношения, а чувства ведут себя как крабы в ведре. Казалось бы, отпусти, но натруженные клешни влюбленного ума никого и никогда не отпустят. Нужно, чтобы мысли переварили сами себя под хиты на любимой волне. То есть время лечит.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: очень скоро вернется. А мы продолжаем замечать в окружающих исключительно хорошие качества. Это квест, которым должен заняться каждый, чтобы выработать привычку мыслить по-доброму. А гнусных мыслей и без того хватает.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио. Радио Комета.
1: В этот самый момент пожелаю вам счастья. А что значит быть счастливым и делиться этим чувством с окружающими? Это в любой ситуации оставаться человеком. Музыка скоро.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
4: Благодарю наших слушателей за компанию. С вами время проходит с пользой. Спасибо всем и каждому. До встречи на танцполе, то есть в эфире. С вами был

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира.

0: В России с 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Если сегодня ее продолжительность не должна превышать 4 часов или 120 часов в год, то теперь этот показатель увеличат до 240 часов в год, напомнил в беседе с RT доцент Финн-университета при правительстве России Игорь Балунин. По действующим нормам, каждые 2 часа сверхурочной работы следует оплачивать не менее чем в полуторном размере, а за последующее время работодатель должен перечислить двойную плату. Однако с сентября, в случае, если общее число работы сверхграфика начинает превышать 120 часов в год, то начиная со 121 часа, переработка должна оплачиваться в двойном размере за каждый час, подчеркнул эксперт. За сотрудником, однако, остается право выбрать не повышенную оплату труда, а дополнительные выходные дни. При выборе школьной формы важно обращать внимание на ее ткань, качество швов, наличие информации на ярлыке, а также правила ухода за изделием. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты Роскачества. При покупке школьной формы обратите внимание на подкладочную ткань. Она должна быть из натуральных материалов, например, хлопка или искусственных несинтетических, таких как вискоза, подчеркнули специалисты. По их словам, доля натуральных волокон в составе верхней ткани должна быть от 45%, а синтетических не более 55%. При этом следует помнить, что благодаря небольшому количеству синтетики одежда меньше мнется. И в завершении выпуска. Во время футбольного матча в Бразилии на одного из спортсменов напал попугай, передает RT. Инцидент произошел во время матча юношеского кубка Бразилии по футболу между Фламенго и Сеарой. Попугай пытался ударить футболиста когтями, но спортсмен успел уклониться. Встреча завершилась победой Сеары со счетом 2-1. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16+.
3: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета».

0: Вечерний Чехов на Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: 92.6 FM.
1: Радио Комета.
0: Вечерний Чехов на Радио Комета 92.6 FM.
8: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. И я с вами до 20.00. Сегодня программа «Романтика». Поэтому начну с чего-нибудь лирического. Лариса Мондрус.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АГР завершил производство Tenet T4. В компании объяснили решение тем, что люди предпочитают более крупную машину. Поэтому акценты сделали на T4L. Он примерно на 300 тысяч дороже. При этом второй ряд сидений просторнее. Места в багажнике больше, плюс более комфортная многорычажная подвеска сзади. Гибридный кроссовер Geely EX5 получит новую версию. Новый EX5 MR отличается от уже имеющейся в продаже модели тем, что это последовательный гибрид. Расход меньше, ощущения от машины близки электромобилю и оптимальны для городских пробок. Цена новинки пока неизвестна. В продажу должна поступить в августе-сентябре. У дилеров Чанган не хватает лифтбеков Uni-V в рестайлинговой версии. Почти все машины с первой партии распроданы. Новые поставки будут примерно через месяц. По неофициальной информации, дефицит этой модели есть и в Китае. Да, рестайлинговые машины в продаже остались. Но новые привлекательнее за счет новой техники и спортивной внешности. Недавно российские НПЗ вернулись на бензин стандарта Евро-3. Вокруг этой новости сразу возникло много инсинуаций. Одни водители убеждены, что машина сразу же заглохнет у заправки. Другие, наоборот, считают, что Евро-5 придумали маркетологи, и никаких реальных преимуществ у него нет. Статья на портале колеса.ру разберет основные мифы по теме и даст базу, что надо знать о серии в бензине. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Да, самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин? Все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. Я дал возможность послушать немножко музыки. И, может быть, у кого-то есть желание заказать свою любимую песню в программе «Вечерний Чехов». Мы ее сыграем. Ну, а я, между тем, заглянул в радиокалендарь. Скажу, что сегодня мы отмечаем необычный, но очень такой важный праздник. Это день изобретения светофора, который помогает нам оставаться в безопасности на дорогах и перекрестках. Первый светофор был установлен в Лондоне буквально, там, не знаю, в понедельник. Вот дата была в 1868 году напротив парламента, да. Затем это изобретение было завезено в Америку. В Америке вообще все завезенное, вообще все из всего мира, поэтому они, так сказать, и начали все это дело развивать, да, в 1914 году. В Москве установили первый светофор в 1930 году. А вообще, больше всего, говорят, светофоров в Японии. Там, по-моему, их больше всех, да. И скажу, что даже памятники есть светофоров в Новосибирске, а в Перми даже есть светофорное дерево, арт-объект из множества светофоров. Ну, в общем, что могу сказать. Светофор — это такая штука важная, да. Вот приучать там детей сразу, так сказать, знать правила дорожного движения, да, как надо, соответственно, переходить улицу. Да и вообще, кто, соответственно, за рулем, как работает светофор. И знаем, что красный — это запрещает движение, зеленый — разрешает движение, вот, а желтый — запрещает движение, но есть исключение, если водитель может остановиться без экстренного торможения, ему разрешается продолжить движение. Но, тем не менее, когда горит, соответственно, красный свет, нужно останавливаться, вот, водителем, да, а, соответственно, когда зеленый свет горит, пешеходы могут идти, вот так вот, для них. Вот, поэтому «Зеленый свет» в исполнении Валерия Леонтьева, дальше много разной музыки в исполнении разных артистов, и наших, и не наших. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Заказывайте, пишите и звоните.
2: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радио
1: Комета.
0: Вечерний Чехов на радио Комета. 92.6 FM.
7: Программа «Вечерний Чехов» плавно отбивает первый час. Я хочу сказать, что сегодня должна быть программа «Романтика». Вот я включил все наши спутниковые радары, чтобы, так сказать, наблюдать, когда Иван у нас появится в студии, да? Вот. Меж тем, РИА Новости сегодня выдала сообщение такое интересное. 1000 новорожденных американцев ежегодно получают имя Иван. Вот. В 2025 году на свет появилось 2240 Иванов. А в 2024-м 2354, да? В общей сложности в последние годы это имя получило более, так сказать, 0,1% младенцев. В общем, говорят, что это очень популярными. Ну, что я могу сказать? Ну, они могут назвать, например, Айваном, да? Или у них вообще просто распространенный имя Джон. А Джон, ну, это тот же самый Иван, по сути своей. Поэтому я не знаю, как на что тут РИА Новости выдал такое сообщение, да? Кто им такое вообще сказал? Вот. Поэтому, как они считали, не знаю. Ну, в общем, в принципе, есть у них и Айван, и Джон. Вот, поэтому в любом случае,

0: И как бы, да, они Айвена Валса назовут, я так думаю. Поэтому Иван, ну, может быть, да, может быть. Если вы там четко скажете, он спросит, what is your name, да? А вы скажете, Иван. Иван, только Иван. Ну, вот, скажем так, ну, вот и будет Иваном, да? Между тем, на тему имя Иван у нас есть композиция, да, в исполнении Лады Дэнс. И, естественно, мы перенесемся в следующий час. После выпуска новостей мы встретимся. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Пишите, звоните. Вам доступен мессенджер Макс и обычный СМС.
1: Вечерний Тех на радио

0: Радио «Карета».
1: Микрофон Алисы Руденко. Здравствуйте. В результате очередной атаки БПЛА на чехов, которая произошла вчера в районе Новоселок и улицы Солнышевской, пострадало 10 человек. Шестеро госпитализированы в чеховскую больницу, двое в Серпухов и Подольск. Погибшими числятся еще пятеро. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Напомним, что это второй налет беспилотников на округ.

0: за несколько дней. 28 июля БПЛА повредили жилую многоэтажку в микрорайоне Губернский, городскую инфраструктуру и несколько дачных домов в деревнях Дубна и Ваулова. В Чехове утвердили перечень парковок для электросамокатов. Всего на территории округа было сформировано 30 таковых на улицах Гагарина, Земской, Весенний, Полиграфистов, Чехова, Дружбы и других. Зоны парковок будут обозначены соответствующими знаками, а на асфальт нанесут разметку. Соответствующий документ, который опубликовала администрация муниципалитета, также запрещает операторам эксплуатировать средства индивидуальной мобильности во время проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в зонах перекрытия автомобильных дорог, а также в пешеходных зонах. Ограничивает общее количество самокатов на территории округа 300 единицами и требует от операторов проводить транспортировку оставленных в неустановленном месте самокатов на утвержденные парковочные места в течение 2 часов. В случае несоблюдения установленного срока самокаты перемещаются на площадку временного хранения силами МБУ «Чеховское благоустройство». Более 1000 чеховских школьников в новом учебном году будут заниматься во вторую смену. Число ребят, которые учатся во второй половине дня, сократилось благодаря прибавлению 2 новых школьных корпусов. Но все же до полной ликвидации второй смены далеко. 1063 чеховских школьника будут начинать учебный процесс во второй половине дня и заканчивать поздно вечером. Открытие детского сада на улице Монтажной в Чехове снова откладывается, теперь по требованию пожарных. Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному округу Чехов проверили соответствие здания требованиям пожарной безопасности и выявили недочеты. Пока нарушения не будут устранены, детсад не примут в эксплуатацию. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада, начавшийся 2 года назад, должен был быть завершен к 1 сентября 2025-го. Недели ранее мы сообщали о том, что на финише работ были выявлены нарушения в благоустройстве. Асфальт на территории сада был уложен некачественно. Его придется ломать и укладывать новый. Глава Чехова переучредил консультативный совет по межнациональному взаимодействию. Соответствующее постановление за подписью Михаила Собакина опубликовала администрация муниципалитета. Совет образуется в целях реализации национальной политики Российской Федерации, стратегии противодействия экстремизму, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального округа с национально-культурными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, говорится в тексте положения нормирующего работу консультативного органа. Председателем его стал сам Михаил Собакин, а в состав совета вошли несколько профильных заместителей чиновника, начальники управления администрации, представители Министерства внутренних дел, Общественной палаты и духовенства. На 89-м километре путепровода трассы М2 «Крым» завершились планово-предупредительные ремонтные работы. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Отмечается, что восстановлены проезжие части системы водоотвода, обновлена гидроизоляция, установлены перильные ограждения лестничных сходов из композитных материалов.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове, по прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла. В утренние часы возможны грозы. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Комета. Первая чеховская.

0: это.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» плавно перешла во второй час. Между тем я начал выполнять заявки Сергея, который пишет: «Добрый вечер. Прошу поставить композицию «Анимация Happy End», «Пицца Зиверт залипательно». Ну, далее будет «Люмен», а также «Динка», композиция «Отель Сомервиль». Вот две композиции еще для Сергея прозвучат в течение вот этих 45 минут. Между тем я перехожу к новостям, о которых я уже сегодня рассказывал, да, днем. Но повторю о том, что 5 августа в Рио-де-Жанейро в 2016 году открылись летние Олимпийские игры. Это были первые Олимпийские игры после, так сказать, Олимпийских игр в Мехико в 1968 году в Южном полушарии. До этого вот в Мехико прошли и все. И дальше все улетело в нашу сторону, да? Ну, а потом в 2016 году вернулось. Все. А потом из Рио-де-Жанейро Олимпийские игры передали там в Японию, по-моему, насколько я помню, да? Олимпийские игры, там зимние, что ли, по-моему, игры были, да? Ой, летние, что я говорю, летние, да? Вот, ну, там, конечно же, начался ковид, вот эта эпидемия, да, поэтому все было очень-очень достаточно непросто. На Олимпиаде было разыграно рекордное количество комплектов, 306, и 206 стран приняли участие, в том числе Косово и Южный Судан. Вот, поэтому сейчас посему я повторю, так сказать, наших любимых бразильянцев. Точнее, не бразильянцы. Они уже живут в Германии, а это артисты. Артисты группы Беллини. Вот. Поэтому из 90-х композиция «Самба де Жанейро» для вас. Далее реклама, после чего вы можете отправлять свои заявки по телефону 8-916-244-2044 в программу «Вечерний Чехов». Я буду с вами до 20.00. Меня зовут Игорь, и я буду с удовольствием крутить ваши любимые песни.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Радио «Комета». Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Чехов, заводская 1/1. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. opt-akb.ru. Доставка по всей России.
4: Кто? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
5: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
6: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
7: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: радио Комета.
1: Вечерний чех на радио Комета. 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» продолжается, но у меня есть для вас объявление о том, что вот редактор мне принес буквально вот сообщение о том, что программа «Романтика» сегодня не будет. Поэтому сегодня у вас есть 25 минут для того, чтобы прислать ваши заявки, поздравления, пожелания. Вот. И сегодня вот так вот по техническим причинам программа «Романтика» отменяется. Итак, я перехожу к сообщениям. Вот тут буквально сегодня растиражировали сообщение о том, что Тобольский суд отказал трансгендеру в смене пола, которую он сделал в Армении, да, пишут, предоставил документы, все, да, хотел в ЗАГСе поменять, соответственно, с М на Ж. Ну, в общем, ему отказали, естественно, сославшись на то, что у нас с 2023 года запрет на смене, так сказать, операции по смене пола, да, вот, исключение составляет лишь, соответственно, операции, по которым эти, так сказать, смены необходимы, да, так сказать, по каким-то медицинским аномалиям, да. Ну, человек здесь пытался как-то сослаться на закон о том, что это когда-то было возможно, да, или соответственно, по каким-то там причинам можно будет поменять. Но, тем не менее, да, ЗАГС, точнее, суд встал на сторону ЗАГСа, и, естественно, ничего, соответственно, у него не получилось. Я, конечно, не знаю, что будет дальше, да, вот, поэтому представитель ЗАГСа свою позицию аргументировал тем, что Конституция Российской Федерации предусматривает только два пола, мужской и женский, а возможность изменения пола законодательством не предусмотрена, да. И, в общем, изучив и оценив позиции сторон, суд пришел к выводу, факт смены пола, осуществленный за пределами России, не имеет юридической силы на территории нашей страны. Вот как вот будет с этими документами, я, конечно, даже не знаю. Наверняка будет.

какое-то продолжение этой истории, да, во всяком случае. Вот такое сообщение сегодня растиражировали сегодня в интернете. Вот такая вот она получилась, «Облади-облада». Ну, композиция «Облади-облада» мы сейчас послушаем, да, диджей Боба. И если у кого-то есть желание прислать заявку на свою любимую песню или привет, или пожелание, 8-916-244-00-44. Но у нас еще одна заявка от Сергея, который попросил Динку «Отель Сомервиль». Вот, эта композиция прозвучит буквально после рекламы.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета».
2: Реклама.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Чехов на Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на Радио Комета.
2: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Я сегодня с вами был достаточно легок, поэтому мне сегодня как-то было легко с вами вечером, как-то днем сегодня меня как-то зарядили на зарядках, поэтому я на заявках, вот как на зарядку, да, поэтому я сегодня так очень бодро с вами провел эфир. Ну, достаточно, чтобы у вас было времени послушать хорошую музыку. Брайан Адамс заканчивает с приветствием этот эфир. Встретимся в пятницу в программе «Рабочий полдень». С вами был Игорь. Доброго вечера и всем хорошего настроения. Берегите себя. Пока-пока.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: В Старой Лопасне 20.00.
2: Новости на радио «Комета».
3: Микрофон Алиса Руденко. Здравствуйте. В результате очередной атаки БПЛА на Чехов, которая произошла вчера в районе Новоселок и улицы Солнышевской, пострадало 10 человек. Шестеро госпитализированы в Чеховскую больницу, двое в Серпухов и Подольск. Погибшими числятся еще пятеро. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Напомним, что это второй налет беспилотников на округ за несколько дней. 28 июля БПЛА повредили жилую многоэтажку в микрорайоне Губернский, городскую инфраструктуру и несколько дачных домов в деревнях Дубна и Ваулова. В Чехове утвердили перечень парковок для электросамокатов. Всего на территории округа было сформировано 30 таковых на улицах Гагарина, Земской, Весенний, Полиграфистов, Чехова, Дружбы и других. Зоны парковок будут обозначены соответствующими знаками, а на асфальт нанесут разметку. Соответствующий документ, который опубликовала администрация муниципалитета, также запрещает операторам эксплуатировать средства индивидуальной мобильности во время проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в зонах перекрытия автомобильных дорог, а также в пешеходных зонах. Ограничивает общее количество самокатов на территории округа 300 единицами и требует от операторов проводить транспортировку оставленных в неустановленном месте самокатов на утвержденные парковочные места в течение 2 часов. В случае несоблюдения установленного срока самокаты перемещаются на площадку временного хранения силами МБУ «Чеховское благоустройство». Более 1000 чеховских школьников в новом учебном году будут заниматься во вторую смену. Число ребят, которые учатся во второй половине дня, сократилось благодаря прибавлению 2 новых школьных корпусов. Но все же до полной ликвидации второй смены далеко. 1063 чеховских школьника будут начинать учебный процесс во второй половине дня и заканчивать поздно вечером. Открытие детского сада на улице Монтажной в Чехове снова откладывается, теперь по требованию пожарных. Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному округу Чехов проверили соответствие здания требованиям пожарной безопасности и выявили недочеты. Пока нарушения не будут устранены, детсад не примут в эксплуатацию. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада, начавшийся 2 года назад, должен был быть завершен к 1 сентября 2025-го. Недели ранее мы сообщали о том, что на финише работ были выявлены нарушения в благоустройстве. Асфальт на территории сада был уложен некачественно. Его придется ломать и укладывать новый. Глава Чехова переучредил консультативный совет по межнациональному взаимодействию. Соответствующее постановление за подписью Михаила Собакина опубликовала администрация муниципалитета. Совет образуется в целях реализации национальной политики Российской Федерации, стратегии противодействия экстремизму, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального округа с национально-культурными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, говорится в тексте положения, нормирующего работу консультативного органа. Председателем его стал сам Михаил Собакин. В состав совета вошли несколько профильных заместителей чиновника, начальники управления администрации, представители Министерства внутренних дел, Общественной палаты и духовенства. На 89-м километре путепровода трассы М2 «Крым» завершились планово-предупредительные ремонтные работы. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Отмечается, что восстановлены проезжие части системы водоотвода, обновлена гидроизоляция, установлены перильные ограждения лестничных сходов из композитных материалов.
1: Погода.
3: Завтра в Чехове, по прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла. В утренние часы возможны грозы. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Комета».

0: Комета. Первое чеховское радио. Дорожные новости.
1: Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. 8 из 10 владельцев китайских автомобилей меняют их снова на китайский. Крупный дилерский холдинг Major опубликовал статистику по системе Trade-in. 82% при следующей покупке снова выбирают китайский автомобиль. На европейский, японский или корейский вернулись только 7%. Причем большинство покупателей хотят сравнивать машины разных производителей. Больше половины на смену выбирают автомобиль другой марки. Чаще других свою марку снова выбирают владельцы Tang, Havel, Ga, Komodo, Chang'an и Exit. Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Всероссийский союз страховщиков предложил поднять базовый штраф с нынешних 800 рублей до 1500 или 3000. Таким образом, объединение страховых компаний рассчитывает увеличить количество застрахованных водителей. Впрочем, уже сейчас езда без ОСАГО выглядит не слишком привлекательной затеей. Наказание за повторное нарушение в прошлом году увеличили до 5000 рублей, а осенью должны запустить проверку наличия страховки по камерам. В Москве стало больше беспилотных такси от Яндекса. В пресс-службе компании сообщили, что на тесты вышла новая партия автомобилей. Раньше их можно было встретить только в одном районе столицы Ясенево. Теперь география расширилась на Хамовники, Марьино, Люблино, Раменки и другие районы. Кстати, автоплатформу для беспилотных такси Яндекс тоже поменял. Раньше использовали седаны Hyundai Sonata, теперь китайские кроссоверы Kai X7. Они больше подходят благодаря современной электронике. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.
8: Удивительные места необъятной России в рубрике
9: «Там, на неведомых дорожках».
10: Впервые Каргополь упоминается в письменных источниках в 1380 году, но статус города был получен им лишь в 1613 году. Именно в это время город трижды был осажден польскими и литовскими войсками, причем безуспешно. Жителям города за заслуги перед Отечеством была дарована царская похвальная грамота. В ней говорилось, что горожане литовских людей побивали, и многие города и волости от воров очистили, и преславные победы везде показали.
11: Путеводитель. Каргополь расположен на левом берегу реки Онеги, в 3 километрах от истока ее из озера Лачи, в 500 километрах от Архангельска и в 1000 от Москвы. Добраться до города можно по Архангельской железной дороге до станции Няндома. От станции до Каргополя примерно 80 километров, который можно преодолеть на автобусе.
12: Исторический телеграф. В 1588 году Джайлз Флетчер, посол английской королевы Елизаветы I, описывая ей русское государство, перечислил самые крупные и значимые города, назвав среди них Каргополь. Каргопольская крепость без дела не простаивала. В мирное время, как водится, она использовалась как тюрьма для заключения татарских ханов, разведенных жен и прочих, впавших в немилость. Именно здесь, в 1587 году, по приказу Бориса Годунова, был убит князь Андрей Шуйский. А в 1607 году в Каргопольскую крепость был сослан, а после ослеплен и тайно утоплен в проруби один из вождей крестьянского восстания Иван Болотников. В 1785 году генерал-губернатор Олонецкой губернии Гавриил Державин обнаружил в одном из монастырей Каргополя рукопись. В ней говорилось, что белозерский князь Вячеслав, разбив Чуть Белоглазую, нашел поле для отдохновения, Каргино поле, и учредил на нем свой стол и поставил острог. Вероятной датой этого события считают 1146 год. В северных диалектах «карго» — это ворона, а «карга» — болото. Поэтому до сих пор ведут споры о том, как понимать название города, как Воронье поле или как Сырое поле.
13: Как красиво! К 17 веку в Каргополе насчитывалось более 20 храмов. На данный момент в городе 11 церквей, но действующая только одна. Все они причислены к объектам культурного наследия Российской Федерации. Каргополь

0: издавна известен различными видами народного искусства, но самой известной стала каргопольская глиняная игрушка. Гончарный промысел носил сезонный характер. С октября до весны многие семьи занимались изготовлением глиняной посуды, а из остатков глины лепили фигурки чудищ, не придавая им особенного значения. Но именно эти глиняные фигурки вошли в историю изобразительных искусств. Ну а в следующий раз мы посетим родину дымковской игрушки – город Киров. Там, на неведомых дорожках.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Рецепт. На улицах города и района 21 час.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Фонд «Разбой», ограничение 16+.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Шорохове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может составить более 32 тысяч рублей. Об этом заявил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов в разговоре с РИА Новости. По его прогнозу, основанному на темпах роста показателя в последние годы, МРОТ может находиться в диапазоне от 31 тысячи до 32 150 рублей. При этом увеличение может составить от 4 до 5 тысяч. Новый размер минимальной зарплаты начнет действовать с 1 января 2027 года, а окончательное решение по его величине власти примут в конце текущего года. Сафонов отметил, что за последние годы МРОТ повышался сразу на несколько тысяч рублей, а на его размер также влияет общая динамика роста заработных плат в стране.
5: Закрома Родины.
6: Женщины с детьми должны получать ежемесячную материнскую зарплату в размере 20 тысяч рублей за каждого ребенка от 3 лет. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев в разговоре с ТАСС. Он отметил, что действующие меры поддержки распространяются на отдельные категории семей, в том числе многодетные и неполные. Однако, по его словам, этого недостаточно. Депутат считает, что женщины, воспитывающие нескольких детей, зачастую не могут полноценно работать, из-за чего семья живет в основном на доход одного из супругов. По его мнению, введение материнской зарплаты стало бы дополнительной мерой поддержки и могло бы положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране.
5: Копейка рубль бережет.
6: Эксперт по фондовому рынку БКС «Инвестиции» Анна Кокарева в комментарии для РИА Новости назвала наиболее надежные инструменты для вложений россиян на текущий момент. По ее словам, к ним относятся недвижимость,

0: и государственные облигации, передает информационное агентство Data.ru. Кокарева уточнила, что вложения в квадратные метры оптимальны для обладателей крупных капиталов. Владение физическим активом дает инвестору психологический комфорт. В свою очередь, госдолг отличается высокой ликвидностью, средства можно вернуть в любой момент. Для тех же, кто готов идти на больший риск, специалист предлагает рассмотреть покупку акций или товарных фьючерсов. Главный принцип при выборе инструментов, подчеркнула эксперт, уверенность в возвратности средств. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

как национальный гимн леворадикальной организации «Черные пантеры». Но многие называют «Вуду Чайлд» лебединой песней самого Хендрикса. Она стала последним треком на последнем альбоме легендарного музыканта и последней композицией, которую лучший гитарист всех времен и народов исполнил вживую.

Кстати, эта же песня оказалась первым номером в британском хит-параде синглов. Правда, возглавить чарт Джимми удалось только после смерти. Основана композиция на 15-минутном блюзе, записанном днем ранее в процессе работы над альбомом. Джимми не объяснял, о чем эта песня. Разобраться в основной идее композиции помог журналист Чарльз Мюррей. Символы и аллюзии вуду постоянно встречаются в кантри-блюзе и урбанизированном электрическом кантри-блюзе чикагской школы. В случае Хендрикса это чистая метафора. Конечно, формально он никак не был посвящен в тайны вуду, он максимально ясно заявляет, что он предан блюзу, что он чтит, уважает и понимает его глубочайшие и мудрейшие

А первый раз песню Джимми Хендрикс вместе с музыкантами исполнили сразу на видеокамеру. 3 мая 68-го Джимми, Стив Уинт и Джек Кассиди пришли в студию, чтобы сняться в документальном фильме для телевидения. Режиссер кино не хотел обременять музыкантов лишними указаниями, тем более, что испытывал к банде Хендрикса глубокую симпатию. Поэтому просто сказал: «Пусть все выглядит, как будто вы просто записываетесь, парни». «Хорошо», — ответил Хендрикс, — «тогда давайте сыграем это в ми. Раз, два, три». «Да-да, раза три и сыграйте», — добавил режиссер. Играли в итоге гораздо больше раз, импровизировали, не задумываясь над тем, что играют. К сожалению, та запись была утеряна. Джимми исполнял песню на всех живых выступлениях, постоянно импровизируя. Порой композиция растягивалась почти на 20 минут. Разные версии Voodoo Child вошли в его концерт.

0: берегах Лапасни 23 часа.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст сбоя ограничения 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Сейчас, когда американский дуэт Саймон и Гарфанкл считается классикой фолк-рока, сложно поверить, что их дебютная пластинка провалилась, и неудача так расстроила исполнителей, что они забросили совместную деятельность. Но в ситуацию вмешался его величество случай, и мир теперь имеет одну из самых красивых фолк-баллад «The Sound of Silence». Его величество случай звали Том Уилсон, продюсер, который услышал песню по какой-то локальной радиостанции. Он решил, что столь перспективная композиция не должна быть предана забвению, и отважился на рискованное мероприятие. Он нанял сессионных музыкантов, которые записали для него партии ударных, баса и электрогитар для современной аранжировки композиции. Не предупредив ни Саймона, ни Гарфанкла, он выпустил новую версию песни синглом. Пол узнал о случившемся из журнала Billboard. Новый вариант песни автора не впечатлил, однако выяснилось, что публике трек пришелся по душе, и песня взлетела на вершины чартов. После этого Саймон и Гарфанкл решили вернуться к совместному творчеству. В январе 66 года они выпустили второй альбом, который так и назвали «Sound of Silence». Автором текста и музыки является Пол Саймон. Это одно из его первых еще юношеских творений, над которым он работал около полугода, выдавая по строчке в день. Он вспоминал, что любил играть на гитаре в ванной комнате, когда жил с родителями. Просто открывал кран, чтобы бежала вода, и играл. Многие поклонники дуэта Саймон и Гарфанкл ошибочно полагают, что композиция посвящена войне во Вьетнаме. На самом деле она о нехватке нормального человеческого общения в современном обществе. Бытует также версия, что Саймон написал ее, находясь под впечатлением от убийства президента Джона Кеннеди. Пол не скрывал, что одним из источников вдохновения для него было творчество Боба Дилана. Успех песни кроется в простоте музыки и слов, в которых речь идет о юношеском отчуждении. Этот трек своего рода постпубертатная тревога, но есть в ней что-то настоящее, что находит отклик у миллионов людей.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: коне напейся пьяный.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Это

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

бы не было нам хорошо иногда. Возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда?

0: Часа.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.